я и архив, а самому монаху нанесу. Ты музея меса села пухи спи, а на дырисы му перис, а ты музыке то ксерис, а не хасися ты, я